мир, желая продавай. Мударник, он сердце живет, а не мудрай, мудник, в этом закону край. Играй, тебе сорвы, куда придут в мир, желая продавай. Мударник, куда придут, играй, играй.